а за шотландскими солдатами английские солдаты с ружьем, боевые патроны. Если шотландский солдат откажется стрелять по толпе, английским солдатам дадут приказ стрелять в шотландских солдат. Но это же было давно. Это было в будущем.